сильный. Легко вырезать тебя, тому тебе сигна. Таки, пить едим от страху, встать в часу. Чекаты, команда, стоят, остань, не маты. Очень до горы иду, победимые, сопли, пить, три, киев, сыны, три, киев, дымы. Киев военный, притула кубу, я Сатурн. Киев военный, ты не живый, як шишур. Киев военный, тут все життя без купюр.

вечеровая часть. Я люблю твоих очей. Я люблю твоих очей. Я люблю твоих очей.